0: 网络上的视频，哇，那个时候非常非常的震撼，给予我内心的那种震撼无与伦比。啊，嗯，对，当时就是刚才维塔斯的这首歌剧二，嗯，因为那首歌也是红遍了全世界。
1: 特别想听一听维塔斯对李玉刚的作品听完之后他的感受又是什么呢？
0: 哦，要评价我，那我好紧张哎！
2: Я когда впервые услышал, как он поет, это для меня было, ну, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни, потому что я не мог поверить своим ушам. Ну, я, в принципе, сам-то не очень низко-то пою, беру очень высокие ноты, но я подумал, что это поет реально женщина. Но когда я увидел этого великолепного, потрясающего артиста, я понял, что это настоящий мужчина. И что это удивительно, когда мужчина поет не фальцетом, а он поет женским голосом. Это очень важно и очень впечатляет. Mm. Я считаю, что Ли Юган один-единственный в мире с таким удивительным голосом.
0: 我了解，这是非常大的一种褒奖。
2: Да, да, Китай, я вам хочу сказать, что Китай это мой второй дом. Вот я когда нахожусь в России, я всегда очень сильно скучаю по Китаю. Это для меня любимая страна, любимый зритель. Я сюда возвращаюсь как к себе домой.
3: 他就是爱你们。
4: 一个小小的请求呢，
5: 因为我第一次看到Vitas 老师的视频的时候呢，我就是耳朵怀孕了，因为觉得哇，这个声音太好了，而且他有一首《野蜂飞舞》这首歌呢，他来到了现场，能不能给我们展示一下？下了，求你喽！
2: Да, я с удовольствием. Я сейчас покажу маленький трюк, такую удивительную вещь. Надеюсь, вы ее поймете. Но ее, в принципе, переводить не нужно, она без слов. Попробую.

0: 谢谢，哎呦，这个不应该是不仅是高音的问题，也是这个呼吸的问题，因为您的这个节奏、速度一直没有断掉，这个气儿。
1: Да, вы знаете, для меня очень, для меня вот реально большое событие, что сегодня вот в этом зале здесь, в Китае, в моем любимом, в моей любимой стране присутствует моя дочка Аллочка. Я бы хотел, чтобы она вот пришла сейчас и что-нибудь нам показала.
2: 有他的女儿来到了现场，对，他的女儿，我们就掌声有请。
1: Прошу тебя, выходи, пожалуйста.
3: 哇，阿拉好可爱，这小姐有一点特别啊。给大家介绍一下，叫什么名字
4: ？Меня зовут Алла, мне 10 лет.
5: 关键是脖子里边的这个项链啊，这个表，项链，这个项链，这个项链。
1: 对， может быть, может быть, она нам что-то покажет, кстати, из кунг-фу.
5: 哇，好，有请。好，酷，明，让我看见，起放。哇哦，哇哦，来，哇哦，哇哦，加油。啊。
1: Я хочу добавить. Дело в том, что Алла вообще, в принципе, изначально занималась боевыми искусствами. Петь она вообще не хотела. И так произошло, что она исполнила песню на моем первом концерте в Москве совершенно недавно, и людям понравилось. Я понял, что она тоже может быть певицей и петь, и радовать зрителей своими песнями.
6: 也就是有过演唱的这种经验的机会难得，我觉得今天一定不能放过他们三位。
3: 是的，
6: 是不是应该由三位一起来给大家带来一个节目，好吧？
7: 好，我们三个合唱一首。